В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Дорога черная, белый конь, стопа упорная и...

Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием.

запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа. Ложь не нужна, ей грош цена.

встречаю я в порту корабли. Я ведь знаю, что сейчас ты вдали. Ты в седых морях, в грозовых штормах, и в моих ты мечтах. Ты из плавания придешь в октябре, будет так же капать дождь во дворе.

You know, ooh.

Для выработки характера необходимо минимум 2 раза в день совершать героическое усилие. Каждое утро вставать и каждый вечер вовремя ложиться спать.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: спасибо. Жизнь прекрасна.
1: Свежий глоток чистой воды, ветра поток.

Каждое утро – это время начать жизнь снова. Мы с этим полностью согласны. Поэтому радио «Тосно Плюс» всегда с вами. Включай приемник на полную, чтобы встать с кровати с улыбкой и пообещать себе стать лучше.

Внимание! Говорит радио Тосна Плюс. С добрым утром, страна!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: воспоминания.
1: Радио ТОС на плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы все стоим друг за другом.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Наше дело правое.
3: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

с утра очень сильна кровотация. Кровотация – это как гравитация, но тебя притягивает не к массивным телам, а к кровати.

немыслимое счастье проснуться утром, имея впереди целый день, огромный день, полный радостей и забот.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Если позволишь, хоть во сне. Помнишь, как долго меня ты искал? Похоже, опять провел.

Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти —

Ставшее счастье зови, мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: старенький, его просто зовут ветеран. Он простой человек, только старенький, его просто зовут ветеран.
1: Мало вставать рано утром, надо еще и перестать спать.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта».

1942 год. От Ивана Харитоновича Вере Матвеевне. Добрый день, Вера. Шлю я тебе сердечный привет, сердечный поцелуй. Еще низко кланяюсь своим деткам Коле, Тоне и желаю всего хорошего в жизни. Вера, сообщаю, что мы отправляемся ближе к фронту. Вера, обо мне не думай, что будет. Вера, я очень скучаю об вас. Поцелуй Колю, Тоню за меня. Я об них очень соскучился. О тебе тоже, Вера. Я очень расстраиваюсь о вас, потому, наверное, вы живете плохо. Вера, писать кончаю. Затем до свидания. Остаюсь жив-здоров, того вам желаю. С приветом, горячим поцелуем. Жди ответ. В каком направлении поедем, пришлю. Иван Харитонович.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

Так было много тех героев, чьи неизвестны имена. Навеки их взяла с собой в свой край неведомый война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносит ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля! И вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит. Не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
4: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Дорогие радиослушатели, в эфире звучит обращение губернатора Ленинградской области по случаю Дня Победы. Уважаемые ветераны, уважаемые ленинградцы, примите самые искренние поздравления с Днем Победы. 9 мая – дата, которая объединяет поколения. Для нашего региона, пережившего осаду, оккупацию и ожесточенные бои, этот день наполнен особым смыслом. Здесь, на рубежах обороны Ленинграда, на Ораниенбаумском плацдарме, в лесах и на выжженных полях оккупированных районов ковалась великая победа. Цена ее была непомерной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Ленинградская область гордится своими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады, тружениками тыла, отдавшими все силы для победы, боровшимися в самых жестоких условиях. Низкий поклон ветеранам, работникам тыла и детям войны. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за мир, в котором мы живем и растим наших детей. Желаю всем крепкого здоровья, майского тепла и благополучия. Пусть над ленинградской землей и всей Россией всегда будет чистое небо. Вечная память павшим. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

как роды две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталием Палычем пошли. А за...

как поезда проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой.

0: В студии Гузель Камаева. Здравствуйте. С Днем Победы. 1418 дней, 27 миллионов погибших. Никогда ни одно государство в мире не теряло столько своих граждан, сколько Советский Союз в годы Великой Отечественной. Такова цена Великой Победы. В России и других странах Содружества нет семьи, в которой бы не коснулась самая кровопролитная война в истории человечества. В этом году мы...
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной и значимой теме. Поговорим о нашем Давай.
1: Меня зовут Влада, и моя мечта — попасть в детский лагерь Артек, который находится на полуострове Крым.
0: А почему ты хочешь в него попасть?
1: Артек — это сбор ребят, которые объединены одной идеей, какой-то одной мечтой, ведь каждый, наверное, ребенок, который принимает участие в каких-то мероприятиях, акциях, конкурсах, всегда хочет ощутить близость с теми, попасть в команду единомышленников. А Артек — это то место, где собираются ребята со всей страны, загораются одной идеей и двигаются дальше по жизни вместе.
0: Супер, у тебя очень прекрасная мечта. Друзья, может быть, у кого-нибудь еще среди вас есть мечта? Давай.
2: Меня зовут Василий Шарковкин 8-го, и я не верю в мечты, так как я считаю, что надо не говорить о том, как я мечтаю, о невероятных высотах, а сразу это делать. Поэтому я считаю, надо не мечтать, а делать сразу.
0: Поняла, это очень здорово, интересно. Знаете, друзья, сейчас ваш коллега сказал одну очень интересную мысль. Дело в том, что мы сейчас очень часто думаем о том, что мечта – это что-то незабыточное, что-то далекое, чего мы, конечно, хотим, но чего на самом деле никогда с нами не будет. Знаете, это современная позиция, и раньше, как правило, ее не существовало. Раньше ребята, такие как вы, действительно мечтали. С такой детской наивностью верили во что-то приятное, большое, к чему им хотелось стремиться и к чему они действительно шли. Но дело в том, что мечтам многих из них не суждено было сбыться. И все потому, что началась Великая Отечественная война. Точно такие же ребята, как вы, которые прямо сейчас сидят передо мной, столкнулись с тем, с чем точно не готовы были столкнуться. И поэтому сегодня, друзья, очень важно помнить о подвигах предков, которые обеспечили нашу с вами жизнь и наше мирное небо над головой. Сейчас мы с вами можем любить, дружить, смеяться, гулять по улице, и все благодаря тому, что кто-то однажды отдал свою жизнь за это. И это был не один человек, их было очень много, это были миллионы наших с вами бабушек и дедушек. Прадедушек, прапрадедушек, которые не пожалели себя, чтобы стать причиной наших с вами жизней. И в наши дни очень важно сохранять историческую память, и это та миссия, которая лежит на плечах каждого из нас с вами. И мы, как Тосинская телерадиокомпания, не смогли пройти стороной 80-летия Победы и подготовили для вас небольшой фильм, который будет рассказывать вам о том, что было с нашим городом, таким замечательным, таким благоустроенным, ярким, приятным и чистым 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны. Я хочу вам напомнить, что Тосно был оккупирован немцами, и на этих территориях были жители, которые от них страдали. И то, как жил наш город и как он выжил, вы сможете увидеть в фильме.
3: Когда над Родиной набатом беда, отец мой стал простым солдатом в тот страшный 41-й год. Идя сквозь слезы, кровь и пепел, чье сердце гневно не дрожит. Не знаю, где он пулю встретил, не знаю я, где он лежит. И чья рука его зарыла, песок или глину постеля. Но знаю, что его могила — вся им спасенная земля.
4: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза!

0: сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
1: Рано утром 22 июня мирную тишину прервали взрывы и грохот орудий. Германия, нарушив границы советского наступления, началась Великая Отечественная война. Трагических и героических периодов в богатой истории нашей страны. Первые месяцы противостояний Красная Армия отступала, стремительно продвигался вглубь территории СССР, оставляя за собой разрушенные города и села, гибель и страдания, которые просто мечтали. Несмотря на серьезные потери, советские войска продолжали бойцов и встать на защиту рубежей сила всю Европу. Немецкое командование дойти до Уральских гор фашисты намеревались меньше, чем за полгода. Же целью для них был захват Москвы. Но в невероятной обстановке и переломить на этом этапе стало символ воли могучего народа. В этом направлении ситуация складывалась отнюдь не лучшим образом. В первые дни войны на предприятиях Тоснинского района были созданы отряды народного ополчения и санитарные дружины, несмотря на серьезные потери, советские войска продолжали бойцов и встать на защиту рубежей сила всю Европу. Немецкое командование дойти до Уральских гор фашисты намеревались меньше, чем за полгода. Же целью для них был захват Москвы. Но в невероятной обстановке и переломить на этом этапе стало символ воли могучего народа. В этом направлении ситуация складывалась отнюдь не лучшим образом. В первые дни войны на предприятиях Тоснинского района были созданы отряды народного ополчения и санитарные дружины.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». «1944-й» от Михаила Николаевича Екатерине Сергеевне. «Здравствуй, Катя. Разреши передать горячий, пламенный привет и массу наилучших пожеланий в твоей жизни и работе. Сообщу, что твою записку с маленькой посылочкой и денег в сумме 300 рублей получил. За все много раз благодарю, за твою заботу ко мне большое спасибо. Но вот ты все же остаешься на меня недовольна за мое молчание, но нет. Я уже пишу второе письмо и с получением посылочки написал открытку. Но что за причина, что ты не получила, Катя? Ту записочку, которую ты передала Шелковниковым, я получил, за что сердечно благодарю. Все же ты беспокоишься, не забываешь. За это молодчина, Катя. А сейчас получил записку от Вовы, и, прочитав ее, я был ошеломлен. В чем дело? Почему не получил открытку и письмо, которое как раз я писал в те дни, когда только устраивался? Катя, я знаю, что тебе нелегко переживать это время, когда нас разлучила обстановка. И мне не легче, ибо я не меньше тебя переживаю. Ведь я не меньше тебя заинтересован, а ты почему-то пишешь, если я не хочу писать так, чтобы тебе написал об этом. Нет, я писать буду до тех пор, пока не будем мы вместе. Катя, ты почему-то ничего не пишешь о себе. Как живешь? Живет мама, Вася и твои сестры Лида, Вера, Ирочка. Передай им горячий привет от меня. Желаю им счастья в жизни. А маме успехов в ее работе. Напиши, как здоровье Васи. Думает ли он ехать на операцию или нет? Насчет того, как ты относилась ко мне, то я скажу, что ты относилась ко мне так, как подобает супруге, которая предана своему мужу, которая любит и уважает его, но никак иначе. А вот сейчас принесли мне письмо, и в нем лежит твой милый, любимый для меня образ. Катя, какая радость сейчас у меня на душе. Я не могу описать, ведь я давно ждал от тебя письма ежедневно. Катя, природа здесь очень красивая. Дачные места. Не веселей. Думаю, все о тебе. Правда, в настоящий момент работы в несколько раз больше, чем было в Сталиногорске. Ведь мне приходится меньше спать, нежели работать. Но ничего, нужно мириться со всем. Ведь сейчас такая обстановка, что требует много работать. На твое письмо, которое получил 26 мая 44-го, в 21 час вечера отвечу завтра же, 27 мая 44-го. На этом заканчиваю. Пиши мне чаще. До свидания, Катюша. Крепко целую. Твой Михаил Николаевич. Пиши. Жду.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тост на плюс». Гармония жизни в музыке.

Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять — опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждой шагала, о том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Судьба, вздохнут они, судьба. А помнишь, как в июле? Я молча рядышком сижу, но кажется порою, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою. Что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне — совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они опять приедут.

свой все слышу наяву. Так спойте же со мной это танго,

0: на войне.
1: Радио Тосно Плюс. Для тех, кто выбирает лучшее.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

Дорогие радиослушатели, в эфире звучит обращение губернатора Ленинградской области по случаю Дня Победы. Уважаемые ветераны, уважаемые ленинградцы, примите самые искренние поздравления с Днем Победы. 9 мая – дата, которая объединяет поколения. Для нашего региона, пережившего осаду, оккупацию и ожесточенные бои, этот день наполнен особым смыслом. Здесь, на рубежах обороны Ленинграда, на Ораниенбаумском плацдарме, в лесах и на выжженных полях оккупированных районов ковалась великая победа. Цена ее была непомерной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Ленинградская область гордится своими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады, тружениками тыла, отдавшими все силы для победы, боровшимися в самых жестоких условиях. Низкий поклон ветеранам, работникам тыла и детям войны. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за мир, в котором мы живем и растим наших детей. Желаю всем крепкого здоровья, майского тепла и благополучия. Пусть над ленинградской землей и всей Россией всегда будет чистое небо. Вечная память павшим. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

0: «Ведь у КВ».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». Здравствуйте, мои дорогие! Мира, Тельман, Валя! Поздравляю с днем всенародного праздника Победы! Я жив и здоров, нахожусь на берегу Балтийского моря, далеко-далеко от Данцига. Сегодня здесь праздник. С утра стрельбы не слышно, тихо. Сегодня в честь праздника 150 грамм. Привет всем родственникам и друзьям, и сестрам. С победным приветом. Крепко-крепко обнимаю вас. Ваш Ибрагимов. 9 мая 1945 года.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: городе Тосно 11 часов. Радио Тосно
1: Плюс. Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. Сегодня, 9 мая, в каждой семье отмечают важнейший для всей России праздник – День Великой Победы. Легендарный советский народ поставил окончательную точку в борьбе с ненавистным фашизмом, который шел на все, чтобы растоптать звание человека и по всему миру установить свои деспотичные правила. Рано утром, 22 июня, Германия нанесла первые удары по территории СССР. В тот же день граждане услышали по радио сообщение о начале войны. Тогда никто еще не знал, что она затянется более чем на 1400 дней и унесет жизни более 26 миллионов человек. 9 мая мы ежегодно чествуем ветеранов, отдаем дань уважения советским солдатам и мирным гражданам, погибшим в страшные военные годы. У каждого есть родственники, которые помогли спасти землю от всемирной беды, зловещего фашизма. Именно их подвиг мы вспоминаем в этот день и не перестаем гордиться. Сегодня вечером в 18:55 на несколько минут тишина воцарится в эфире большинства российских телерадиоканалов. На радио Тосно Плюс тоже. Таким образом, каждый из нас сможет почтить память тех, кто отдал жизнь ради мирного неба, ради наших детей, ради нас с вами. Вечная слава героям, отдавшим свои жизни ради благополучия Родины. В честь этой великой даты звучит композиция под названием «Смуглянка». Исполняют Олег Газманов и Надежда Кадышева.

0: быть у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное прожить эту жизнь достойно. Родина — это где я родился. Откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Дела важнее слов.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Кто б не был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 МГц.
6: Радио Тосно Плюс. Шаг за шагом к успеху.

0: Просто вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания. Благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: «Есть у кого».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». «1943. От Прокофия Егоровича Евдокии Павловне. Здравствуй, Дуся. Шлю тебе пламенный красноармейский привет и нежный поцелуй. Кланяюсь мамаше. Привет деткам Дины и сыночку Вите. Спешу сообщить, что я нахожусь в госпитале. Дважды ранен, но не тяжело. Питание и медобслуживание у нас очень хорошее. Я заметно поправляюсь. Скоро, наверное, обратно пойдем бить фрицев. Много свободного времени. Скучновато. Хотелось бы увидеть. С нашего госпиталя товарищи поехали в другой, где ты меня проведывала. Я с ними передал письмо. Дуся, если сочтете нужным приехать, то со мной есть друг из Новомасловки, Злачевский Иван Ильич. У него в Чернянке тетка живет. А если ваша поездка отразится на хозяйстве и семье, то, наверное, моя ласточка, не езди. Ну, пока все. Не обижай детишек, терпеливо переживай трудности. Разобьем черные тучи фашизма. С победой вернусь.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Спать легли однажды дети. Окна все затемнены, а проснулись на рассвете. В окнах свет и нет войны. Можно больше не прощаться и на фронт не провожать. Будут с фронта возвращаться, мы героев будем ждать. Зарастут травой траншеи на местах былых боев. С каждым годом хорошее станут сотни городов. И в хорошие минуты вспомнишь ты и вспомню я, как от вражьих полчищ лютых очищали мы края. Вспомним все, как мы дружили, как пожары мы тушили, как у нашего крыльца молоком парным поили посидевшего от пыли утомленного бойца. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, пешим, плавающим, конным, утомленным, закаленным. Слава павшим и живым. От души спасибо им.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
3: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

Скворцы пропавшие вернулись, Скворцы пропавшие вернулись, Скворцы пропавшие вернулись, Бери шинель, пошли домой.

мы все войны шальные дети. И генерал, и рядовой,

Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.

Дорогие радиослушатели, в эфире звучит обращение губернатора Ленинградской области по случаю Дня Победы. Уважаемые ветераны, уважаемые ленинградцы, примите самые искренние поздравления с Днем Победы. 9 мая – дата, которая объединяет поколения. Для нашего региона, пережившего осаду, оккупацию и ожесточенные бои, этот день наполнен особым смыслом. Здесь, на рубежах обороны Ленинграда, на Ораниенбаумском плацдарме, в лесах и на выжженных полях оккупированных районов ковалась великая победа. Цена ее была непомерной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Ленинградская область гордится своими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады, тружениками тыла, отдавшими все силы для победы, боровшимися в самых жестоких условиях. Низкий поклон ветеранам, работникам тыла и детям войны. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за мир, в котором мы живем и растим наших детей. Желаю всем крепкого здоровья, майского тепла и благополучия. Пусть над Ленинградской землей и всей Россией всегда будет чистое небо. Вечная память павшим. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

0: 29 УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». От Вовы Катюши. Здравствуй, милая Катюша. Получил от тебя два письма, присланных с Владимиром, за которые очень благодарю. Ну, а насчет того, что я у тебя просил, все получил. Ты у меня исполнительная, да? Катик, как мне хотелось побывать дома. Ты не можешь себе представить. Но ничего не поделаешь. Жду опять случая, чтобы попасть домой. Возможно, во второй половине месяца попаду в город. Я знаю, что ты меня ждешь, и только от этого на душе становится легче. К моему приезду приготовь как можно больше пищи бумаги. Мне это нужно. О своей жизни писать много не приходится. Ты сама ее знаешь. На днях стер ногу, потом туда попала грязь, и получился нарыв. Так что сейчас сижу в расположении и, пользуясь возможностью, отсыпаюсь. Письма почему-то плохо ходят. Ты посылала два письма в разные дни, а я их получила вместе. Катюша, не затрудняй себя на огороде. Как можно больше старайся отдыхать. Поцелуй за меня маму. Крепко целую. Твой Вова.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: Тосно, 13 часов.
1: Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.
3: Ваш позитив, наша работа. Радио ТОС на Плюс.

остались друзьями.

На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. У братских могил нет заплаканных.

0: арбалете, а в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов.
1: 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта».

1942. От Сергея Анне. Моя дорогая Анна, сколько раз я мысленно писал тебе письма, но только теперь нашел минуту, чтобы отправить настоящее. Как я скучаю по тебе, родная. Каждый день, стоя в строю, я вспоминаю твои глаза, твои теплые руки и голос, который всегда говорил мне: главное — верь. Я верю, Аня. Верю, что скоро война закончится, и мы снова будем вместе. Я обязательно вернусь, и мы снова пойдем по нашему любимому парку, а потом вернемся в теплый дом, где будет пахнуть пирогами и счастьем. Береги себя, милая. Молись за меня. Я чувствую твою любовь даже здесь, среди холода и пороха. С любовью.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: Начало мая. Красные гвоздики, как слезы тех далеких страшных лет и ветеранов, праведные лики, особенно которых рядом нет.
1: Когда опять подходят даты эти, я почему-то чувствую вину. Все меньше вспоминают о победе, все больше забывают про войну.
2: Никто из нас за это не в ответе, и сам с собой веду я разговор. Так много было войн на белом свете, так много лет прошло уже с тех пор.
3: Идут по телевизору парады, горят в архивных фильмах города. Тем, кто остался, раздают награды, и кажется, что было так всегда.
2: Война еще исчезнуть не готова. Те годы — миллионы личных драм. А потому давайте вспомним снова всех тех, кто подарил победу нам.
4: Когда гулять на майские пойдем, веселый, довольный вполне, давайте скажем что-то о победе и вспомним хоть немного о войне.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

ответила победа. За тебя в огонь и дым, шли вперед в огонь и дым. Моряки в изодранных бушлатах

Дорогие радиослушатели, в эфире звучит обращение руководителей Тоснинского района по случаю Дня Победы. Уважаемые жители Тоснинского района, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, примите самые искренние сердечные поздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – священный и дорогой для каждого из нас праздник, который навсегда останется символом несгибаемой воли, воинской славы и доблести. День Победы – это день, когда боль утрат соединяется с безграничной гордостью за героев, подаривших нам жизнь и свободу. Мы всегда будем помнить о подлинном патриотизме нашего народа и долг каждого из нас – бережно хранить правду, передавая ее от поколения к поколению. Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Вы прошли тысячи километров дорогами войны и через нечеловеческие испытания в тылу выстояли и победили. Мы, ваши дети, внуки и правнуки, живем благодаря вашему мужеству и самоотверженному труду. Примите искреннюю признательность за стойкость и героизм. Мы вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран. Всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины, право людей на жизнь. От всей души желаем крепкого здоровья, добра, благополучия и удачи в труде и в жизни. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Победы! Глава Тоснинского района Александр Канцарев и глава администрации района Михаил Носов.

0: Радио ТОС на плюс 70,79 МГц.
1: Радио ТОС на плюс. Источник оптимизма и спокойствия.

0: «Гость у КВ».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта».

1943. Нине. Здравствуй, дорогой, любимый Ниночек и Юра. Прошло не так уж много времени, как я уехал, а я с каждым днем все больше скучаю по тебе. Сегодня 13 мая. Через 4 дня мы должны отчалить от этого глухого и дикого места. Дни отъезда жду с нетерпением. Хотя здесь неплохо, но дома лучше. Хочу поскорее увидеть тебя, мой дорогой любимый Ниночек. Сейчас час дня. Я читал книгу «Северные рассказы». Использую время до обеда, чтобы написать тебе несколько тепленьких слов. До свидания. Крепко целую мою дорогую Ниночку и Юру. Жорик.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. Сегодня, 9 мая, в каждой семье отмечают важнейший для всей России праздник – День Великой Победы. Легендарный советский народ поставил окончательную точку в борьбе с ненавистным фашизмом, который шел на все, чтобы растоптать звание человека и по всему миру установить свои деспотичные правила. Рано утром, 22 июня, Германия нанесла первые удары по территории СССР. В тот же день граждане услышали по радио сообщение о начале войны. Тогда никто еще не знал, что она затянется более чем на 1400 дней и унесет жизни более 26 миллионов человек. 9 мая мы ежегодно чествуем ветеранов, отдаем дань уважения советским солдатам и мирным гражданам, погибшим в страшные военные годы. У каждого есть родственники, которые помогли спасти землю от всемирной беды, зловещего фашизма. Именно их подвиг мы вспоминаем в этот день и не перестаем гордиться. Сегодня вечером в 18:55 на несколько минут тишина воцарится в эфире большинства российских телерадиоканалов. На радио Тосно Плюс тоже. Таким образом, каждый из нас сможет почтить память тех, кто отдал жизнь ради мирного неба, ради наших детей, ради нас с вами. Вечная слава героям, отдавшим свои жизни ради благополучия Родины. В честь этой великой даты звучит композиция под названием «Шел солдат». Исполняет Эдуард Хиль.

будем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем, сам не знаю.

Опять война, опять блокада. А может, нам о них забыть? Я слышу иногда: не надо, не надо раны бередить. Ведь это правда, что устали мы о рассказах о войне, и о блокаде пролистали стихов достаточно вполне. И может показаться правы и убедительны слова, но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война, ведь это память, наша совесть, она как сила нам нужна.

0: 89 УКВ.
1: Кто-то ходит на работу, а у нас сейчас суббота. Радио Тосно Плюс. Отдыхаем вместе и наслаждаемся хитами.

0: Хочешь провести выходные на все 100? Оставайся с нами. Радио Тост на Плюс. Мы работаем для вас.
1: И друзья собрались лучшие.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 МГц.
0: Радио Тост на Плюс. Ваш заряд бодрости.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта».

1945. Семье. Мои дорогие, родные, любимые Дуся и Нусенька, наша милая страдавшаяся мама. Нет слов выразить свои чувства и чувства всех фронтовиков. Дело, за которое мы бились 4 года, наше правое дело победило. Находясь за рубежом родной земли в центральной Германии, я и все мы мыслями и чувствами на родине, среди дорогих и близких нам. Безмерно счастлив был бы, узнав, что одновременно с моим письмецом получили бы поздравления от Жоры с днем нашей победы. О себе: здоров, прекрасно одет. Завтра напишу. Обнимаю и крепко целую. Ваш любящий папа Фима.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

как было много тех героев, чьи неизвестны имена. Навеки их взяла с собою в свой край неведомый война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля, и вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война. И русское, родное поле приносит ветром имена.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
3: Ну здравствуйте, юные гости. Спустя эти 70 лет мои безымянные кости увидели вновь белый свет. Тогда в те январские стужи нас много погибло в боях.

всех, кто погиб, опознайте, поставив гробы у свечи. Гранату не смог я добросить, фашистская пуля сразила мои безымянные кости. Им стала траншея могилой. Спасли мы страну от незваных гостей. Вы ж памятью долг возвращайте.

у свечи. Но здравствуйте, юные гости, спустя эти 70 лет мои безымянные кости увидели вновь белый свет. Тогда в те январские стужи нас много погибло

0: здесь много таких же, как и я. Копайте левее и глубже. Здесь много таких же, как я. Копайте, ребята, копайте.
1: Радио Тосна Плюс
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосна Плюс.
4: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосна Плюс».

Дорогие радиослушатели, в эфире звучит обращение губернатора Ленинградской области по случаю Дня Победы. Уважаемые ветераны, уважаемые ленинградцы, примите самые искренние поздравления с Днем Победы. 9 мая – дата, которая объединяет поколения. Для нашего региона, пережившего осаду, оккупацию и ожесточенные бои, этот день наполнен особым смыслом. Здесь, на рубежах обороны Ленинграда, на Ораньенбаумском плацдарме, в лесах и на выжженных полях оккупированных районов ковалась великая победа. Цена ее была непомерной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Ленинградская область гордится своими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады, тружениками тыла, отдавшими все силы для победы, боровшимися в самых жестоких условиях. Низкий поклон ветеранам, работникам тыла и детям войны. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за мир, в котором мы живем и растим наших детей. Желаю всем крепкого здоровья, майского тепла и благополучия. Пусть над ленинградской землей и всей Россией всегда будет чистое небо. Вечная память павшим. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». ...1945 год. От Юрия Александровича Августе Петровне. Здравствуй, Августа. Вот и отгремели последние громы великой бури. Пришел тот долгожданный час и радостный конец, принесший весну радости и счастье народам. Уже 5 дней прошло с тех пор, как для нас всех началась вторая в этом году весна. Весна радости, весна счастья, весна близких надежд. Свершилось то, во имя чего проливали кровь наши братья и отцы, родные и друзья. Победа! Как радостно было услышать это слово, произнесенное впервые. Ночью я был разбужен товарищами, как только было передано о победе. Поздравления, рукопожатия, тосты и сияющие взгляды. И это длилось не один день. Представляю, что должно было твориться у вас в этот незабываемый день. И торжествует не только наш советский народ. Торжествуют и радуются все свободолюбивые народы. Например, здесь, в Чехословакии, в памятный день 9 мая, всюду, в городах и деревнях, были демонстрации. Мне удалось быть на этом торжестве в одном из городов. Это было зрелище, которого я не видел 3 года со времен мирных первомайских праздников. Городская площадь была полна народу. Везде и всюду русские и чешские национальные флаги, лозунги на обоих языках. Бесконечным потоком прибывают новые колонны из деревень. С своим оркестром каждая, люди одеты в пестрые национальные костюмы. Часа 2 шли демонстранты на площади. После короткого митинга опять демонстрация. В общем, было довольно интересно. Но если у чехов было так торжественно в этот день, то на родине у нас, то есть у вас, несомненно, было еще веселей. Не правда ли? Вот тебе и картинка из жизни чехов, о чем я тебе не успел написать в предыдущем письме. А вот еще напишу один интересный факт. На днях я ехал на велосипеде с товарищем километров 120, и нам пришлось ехать через такие села, где еще не было русских солдат. И вот мы, въехав в одно из таких сел, остановились на завтрак, зашли в один двор. Нас одна женщина спрашивает: «Вы румыны или русские?» Объяснив ей, что мы действительно русские, она несказанно обрадовалась нам. Нас было 2, и усадила завтракать. А потом оповестила всех соседей, что у нее есть русские вояки. Они так называют. И около нас сошлось человек 20. Крепко сжал наши руки и говорил, что мы вас часто раки вчикали. Я такую встречу видел впервые. Поэтому она меня и заинтересовала, и я рассказал тебе об этом. Конечно, может быть, тебе и не интересно все это, но меня случай этот заинтересовал. Вот и движемся мы, то есть я, в частности, теперь на запад. По дороге нескончаемыми потоками движутся пленные немцы. Эх, твари! И пешком, и на повозках, и верхом, и на велосипедах тянется этот поток на восток. Вот они. Завоеватели. Хочется плюнуть им в лицо, но не делаешь этого. Слишком жалки они в этот миг, когда они боятся сказочной жестокой Сибири. Сплюнешь только в сторону, и все. Вот так выглядит победа наша в нашей обстановке. А в глубине сердца или души, точно не знаю где, ибо последней в анатомии не существует, получился скачок вперед. Ведь час, когда может произойти наша встреча, приближается. Неужели скоро я смогу сказать вслух, а не на бумаге, слово «любимое» тебе? Хотя ты можешь и не верить этому, как и не веришь сейчас. Конечно, на это есть
веские основания, что нас отделяют целых 3 года и 1000 километров. Но ведь только на фронте проверишь лучшие чувства любви. Но не буду писать больше об этом, так как не очень любишь эту болтовню, да и я ее не всегда уважаю. Остается мечтать лишь об одном. Встреча в скором будущем. А там...

0: Теперь же, дорогая, разреши еще раз извиниться за скомканный конец предыдущего письма. Я был вынужден сделать это ввиду службы. Сегодня же ты, вероятно, заметишь, что последний лист письма написан куриным почерком.
1: Тысяч огнеметов. Швейная фабрика «Большевичка» одела 24 дивизии, изготовив почти 90 тысяч шинелей и обмундирования. Кожевенно-обувной комбинат имени Дзержинского изготовил за 4 года около 500 тысяч пар обуви. Трудящиеся области отправили на фронт свыше 100 вагонов с продуктами, теплой одеждой и подарками.

0: студии Вениамин Рудниченко. Здравствуйте. Одна на всех. За победу в Великой Отечественной войне народы Советского Союза заплатили жизнями 27 миллионов человек. Наверное, трудно найти в наших странах хоть одну семью, которую не коснулась бы эта война. Моя не исключение.
1: Телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Ленинградской области.

0: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной и значимой теме. Поговорим о нашем замечательном городе Тосно в годы Великой Отечественной войны. Давайте начнем с того, что все-таки с вами познакомимся, и мне бы очень хотелось узнать, а есть ли у кого-нибудь среди вас, и если да, то какая она? Кто может что-нибудь ответить?
1: Моя мечта – попасть в детский лагерь «Артек», который находится на полуострове Крым.
0: А почему ты хочешь в него попасть?
1: «Артек» – это сбор ребят, которые объединены одной идеей, какой-то одной мечтой, ведь каждый, наверное, ребенок, который принимает участие в каких-то мероприятиях, акциях, конкурсах, всегда хочет ощутить близость с теми, попасть в команду единомышленников. А «Артек» — это то место, где собираются ребята со всей страны.
0: Мечта. Друзья, может быть, у кого-нибудь еще среди вас есть мечта? Давай.
2: Меня зовут Василий Шарковкин 8-го, и я не верю в мечты, так как я считаю, что надо не говорить о том, как я мечтаю, о невероятных высотах, а сразу это делать. Поэтому я считаю, надо не мечтать, а делать сразу.
0: Поняла, это очень здорово, интересно. Знаете, друзья, сейчас ваш коллега сказал одну очень интересную мысль. Дело в том, что мы сейчас очень часто думаем о том, что мечта – это что-то несбыточное, что-то далекое, чего мы, конечно, хотим, но чего на самом деле никогда с нами не будет. Знаете, это современная позиция, и раньше, как правило, ее не существовало. Раньше ребята, такие как вы, действительно мечтали. С такой детской наивностью верили во что-то приятное, большое, к чему им хотелось стремиться. Мечтам многих из них не суждено было сбыться. И все потому, что началась Великая Отечественная война. Точно такие же ребята, как вы, которые прямо сейчас сидят передо мной, столкнулись с тем, с чем точно не готовы были столкнуться. И поэтому сегодня, друзья, очень важно помнить о подвигах предков, которые обеспечили нашу с вами жизнь и наше мирное небо над головой. Сейчас мы с вами можем любить, дружить, смеяться, гулять по улице, и все благодаря тому, что кто-то однажды отдал свою жизнь за это. И это был не один человек, их было очень много, это были миллионы наших с вами бабушек и дедушек, прадедушек, прапрадедушек, которые не пожалели себя, чтобы стать причиной наших с вами жизней. И в наши дни очень важно сохранять историческую память, и это та миссия, которая лежит на плечах каждого из нас с вами. И мы, как Тосинская телерадиокомпания, не смогли пройти стороной 80-летия Победы и подготовили для вас небольшой фильм, который будет рассказывать вам о том, что было с нашим городом, таким замечательным, таким благоустроенным, ярким,

0: приятным и чистым 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны. И на этих территориях были жители, которые от них страдали. И то, как жил наш город в Ильме.
1: Когда над родиной набатом беда качнула небосвод, а сквозь слезы, кровь и пепел, чье сердце гневно не дрожит, не зная, и чья рука его зарыла, песок или глину постеля, но знаю, тя им спасенная земля.
2: Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы.
1: Рано утром 22 июня мирную тишину прервали взрывы и грохот орудий. Германия, нарушив границы Советского Союза, Великая Отечественная война трагических и героических периодов в бою отступала под натил противника. Враг стремил города и села, гибель и страдания, сломленные, которые просто меч сражаться, демонстрируя мужество и стойкость всех бойцов и усилению мирового господства. Дойти до Уральских гор фашисты намеревались меньше, чем за полгода. Главной же целью для них был захват Москвы. Но в невероятной обстановке наши прадеды смогли остановить наступление в считанных километрах от столицы, ход битвы. Победа на этом этапе стала символом несгибаемой воли могучего народа. На северо-западном направлении ситуация складывалась отнюдь не лучшим образом. В первые дни войны на предприятиях Тоснинского района были созданы отряды народного ополчения и санитарные дружины. Все трудоспособное население оборонительных рубежей. На фронт отправилось около 10 тысяч тоснинцев. Многие добровольно. Боевые действия на территории района начались в августе 41-го после прорыва фашистами Лужского оборонительного рубежа. 25 числа пала Любань. Затем враг вошел и в поселок Тосно. Противник превратил эти места в мощную военную базу. Отсюда стреляли крупнокалиберные пушки прямо по Ленинграду, кольцо вокруг которого замкнулось 8 сентября. Началась блокада. Почти 900 дней город находился в окружении. Голод и холод. Нечеловеческие мучения и смерть. Но все равно, как и во все времена, жители северной столицы сохраняли веру в лучшее. Они не сдавались, продолжали сражаться и работать. Мирное население Тоснинского района привлекалось к работам по строительству укреплений. У людей изымались продукты питания, одежда, обувь. Все шло на снабжение нацистов. В Тосно, в каменном храме, был оборудован госпиталь для раненых солдат вермахта. Здесь же рядом было немецкое кладбище. Одним из рекордсменов по количеству концлагерей на территории Ленинградской стороны, по мнению фашистов, идеальная территория для создания мест, где будут подвергаться нечеловеческим мучениям не только солдаты, но и ни в чем не повинные граждане, дети, женщины, старики. По воспоминаниям местных жителей, которым удалось запечатлеть эти страшные годы, полумертвые военнопленные лежали во рвах. Кто-то из них еще мог поднять одну руку, чтобы дать понять, что он живой. Но их тут же засыпали землей навсегда. В 2024 году в деревне Зайцево Гатчинского округа был открыт мемориал мирным жителям Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 47-метровую стеллу, на вершине которой находится мать, обнимающая испуганных детей, хорошо видна с прилегающих трасс. Боевые действия нанесли огромный экономический урон всей стране. Населенные пункты нашего района были уничтожены на 70%. Фашисты жили в деревнях. Они насильно забирали у населения все, что они так тщательно берегли долгие годы. Кров, скот, продукты.

продукты, швейные машины, патефоны, примусы и керосинки. Люди страдали, голодали и мерзли под ежедневной угрозой смерти. Но все равно глубоко в душе верили, что победа будет за нами. Так и произошло. На Тоснинской земле проходили масштабные военные операции. Любанская, Синявинская и Искра. Войска Ленинградского и Волховского фронтов предпринимали все по скорейшему прорыву блокадного кольца. Накапливая силы, Красная армия постепенно переходила из обороны в наступление вплоть до Берлина. Решающим для района стал январь 44-го, когда фашистов наконец-то отогнали от наших территорий. Благодаря неимоверному героизму, отваге и непоколебимости жителей северной столицы и солдат, планам немецкого руководства по уничтожению Великого Ленинграда не суждено было реализоваться на практике. Сталинград и Курская битва, освобождение от фашистов Белоруссии, Украины, Прибалтики и Европы стало следующим этапом войны. Советские войска стремительно продвигались вперед, освобождая оккупированные территории и приближая ту самую долгожданную победу. Тоснинский район и по сей день носит имена солдат, сражавшихся за независимость великой державы. Улица Блинникова, Татмина. А также Ани Алексеевой и Боярова в честь защитников нашей земли. Бойцов 364-й Омско-Тоснинской стрелковой дивизии. В Любани в честь Героя Советского Союза названа улица Туйчир-Джигитова, а в Шапках в честь партизанки Нины Куковеровой. В июле 2020 года поселку Красный Бор было присвоено почетное звание Ленинградской области «Населенный пункт воинской доблести» за мужество, стойкость и героизм бойцов, проявленные при обороне этих мест и города Колпино в ходе Ленинградской оборонительной стратегической операции, а также за сохранение памяти о советских воинах, павших в Красноборской наступательной операции 1943 года при освобождении поселка от немецко-фашистских оккупантов. На Октябрьской железной дороге в наши дни продолжает курсировать именной электропоезд в память о подвиге Ижорского батальона. Он был сформирован из обычных рабочих завода. 26 августа 41-го они ехали на поезде, чтобы заступить на ночную смену. Но, к сожалению, не уронительной стратегической операции, а также за сохранение памяти о советских войнах, павших в Красноборской наступательной операции 1943 года при освобождении поселка от немецко-фашистских оккупантов. На Октябрьской железной дороге в наши дни продолжает курсировать именной электропоезд в память о подвиге Ижорского батальона. Он был сформирован из обычных рабочих завода. 26 августа 41-го они ехали на поезде, чтобы заступить на ночную смену. Но, к сожалению, не

или окопы. И мы же боялись выходить, что нас убьют. А мы жили на кухне. А раньше же у всех были печки русские. У немцев через два дома от нас бойня была. Нам доставалось с бойни, в 43-м, по-моему. Нас стали, уже к нам уполномоченный приходил, или там куда, он не сказал, мы ехали, мы не знали куда. Мы попали в Литву, ехали очень долго, но очень было холодно. Всех вывезли, все вышли, все мокрые, и стоят на подводах эти хозяева. Это пришли нас уже разбирать. И вот всех разобрали, мы сидим одни. Ну, мама и говорит, наверное, нас все-таки убивать будут. Потому что всех разобрали, а что нас не берут? Что мы самые маленькие здесь. Дома не видно, постройка такая. Так, какая-то избушка непонятная. Мама плачет за Ливенную, у нее слезы текут. А нам не до этого. Нам по тарелке налили супу, а суп очень вкусный, и это самое, клёцки. И вдруг захотели нас, немцы, почему-то всех вот этих, кто нас туда эвакуировал, всех в Радвилишке город такой был. Это центральный их город. Нас в Литве оставляли и говорили так. У вас все дома, в общем, сожгли, вы приедете, у вас ничего нет. А мама моя говорила, вырыем землянку и будем жить в землянке. В Тосно, в Тосно и в Тосно. Вот везде у меня это написано. Только в Тосно. Когда была победа, мы так кричали почему-то. Мы так обнимались, мы так целовались, мы были так рады. Мы даже не понимали, мы были одуревшие. И мы скорее, нам скорее, чтобы нам домой, чтобы победу нам, чтобы здесь нам. Не важно, есть ли у нас дома, нет ли, какая жизнь будет. Мы даже об этом не думали. Вот сами, мы сами карабкались. И сами восстанавливали все. Сами. Тосно разгромлено было. Совхозы, колхозы. С третьего класса, со второго начинали ездить мы. У нас есть лозунг, мы не из детства, а из войны. Так что дети должны знать. Я, например, своим внукам, внуки большие у меня уже знают все дети, и правнукам я, конечно, говорю. И вот когда как приятно, конечно, когда мои внуки, вот 9 мая я прихожу на площадь каждый год, и мои правнуки приходят и меня поздравляют с цветами. Вот это очень приятно. Ну, а когда война вот сейчас в этом самом, на Украине, вы знаете, вот мы смотрим, и вот как будто как мы опять, как будто как мы. У нас есть лозунг, мы не из детства, а из войны. Так что дети должны знать. Я, например, своим внукам, внуки большие у меня уже знают все дети, и правнукам я, конечно, говорю. И вот когда как приятно, конечно, когда мои внуки, вот 9 мая я прихожу на площадь каждый год, и мои правнуки приходят и меня поздравляют с цветами. Вот это очень приятно. Ну, а когда война вот сейчас в этом самом, на Украине, вы знаете, вот мы смотрим, и вот как будто как мы опять, как будто как...

0: такое площадь знала лишь однажды. Однажды только видела земля. Солдаты волокли знамена вражьи, чтоб бросить их к подножию Кремля. Они, свисая, пыль мели с брусчатки, а воины в сиянии погон все били, били в черные их складки над раненым кирзовым сапогом. Молчала площадь, только барабаны гремели. И еще шаги, шаги! Вот что такое русские Иваны! Взгляните и запомните, враги! Вы в них стреляли? Да, вы в них стреляли. И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах. Да только зря, они не умирали. Лишь молнии прибавлялось в их очах. Направо! И с размаху обрусчатку, и свастику, и хищного орла вот так России бросили перчатку. Россия ту перчатку подняла. И видели, кто был в тот день в столице, на площади, она лицом строга. Подняв венец и меч зажав в деснице, прошла по стягам брошенным врага. Дорогие ветераны, в этот памятный день для вас, День Победы, мы хотим от всей души пожелать. Живите долго и памятью своей не давайте забывать о тех днях, которые вы прошли с боями и одержали великую победу в этой страшной... Радио Тосна Плюс
1: 70-79 УКВ.
2: В эфире социальная реклама на Радио Тосна Плюс.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
2: Социальная реклама в эфире Радио Тосна Плюс.
1: Радио Тосна Плюс 70,79 МГц.
9: Время обеда никто не отнимет. Радио Тосна Плюс. Слушай и отдыхай.

0: ведь у кого?
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
3: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
4: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
5: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
6: Победим мошенников вместе.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

боем взяли город Минск. Город весь прошли и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брестская.

Дорогие радиослушатели, в эфире звучит обращение руководителей Тоснинского района по случаю Дня Победы. Уважаемые жители Тоснинского района, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, примите самые искренние сердечные поздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – священный и дорогой для каждого из нас праздник, который навсегда останется символом несгибаемой воли, воинской славы и доблести. День Победы – это день, когда боль утрат соединяется с безграничной гордостью за героев, подаривших нам жизнь и свободу. Мы всегда будем помнить о подлинном патриотизме нашего народа, и долг каждого из нас – бережно хранить правду, передавая ее от поколения к поколению. Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Вы прошли тысячи километров дорогами войны и через нечеловеческие испытания в тылу выстояли и победили. Мы, ваши дети, внуки и правнуки, живем благодаря вашему мужеству и самоотверженному труду. Примите искреннюю признательность за стойкость и героизм. Мы вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран. Всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины, право людей на жизнь. От всей души желаем крепкого здоровья, добра, благополучия и удачи в труде и в жизни. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Победы! Глава Тоснинского района Александр Канцерев и глава администрации района Михаил Носов.

песни в разведку. Нет или да, не ухнет уже бронебойный, не быть похоронной под дверь. И кажется, все так спокойно.

сейчас, как тогда. А ты бы пошел с ним в разведку? Нет? Или да?

0: бы пошел с ним в разведку? Нет? Или да?
1: Радио Тосно Плюс
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». От Ивана Ивановича Марии Ивановне. Муськ, прежде всего здравствуй. А теперь разреши поблагодарить тебя за табачок, который ты мне прислала в письме. Молодец, спасибо, что еще не забываешь про меня. Так ты говоришь, что тебе нет времени мне писать чаще письма. Ну что же, я и подожду до того времени, когда тебе будет можно писать письма почаще. Верю тебе, что времени тоже у тебя не так много, а поэтому и приходится ждать. А больше всего, Муськ, я жду того момента, когда мне скажут: «Ну, езжай домой, хватит тебе, послужил 8 лет, а теперь поработай дома». Но, вероятно, это мне еще не скоро скажут, так как конца войны еще не видно. А поэтому только остается одно – это терпеливо ждать. Теперь ты, Муськ, пишешь, что ты не ответила на много моих вопросов. Да, я знаю. Хорошо, что еще не забыла об этом. Может быть, в свободное время ответишь. А теперь я точно так же в этом письме тебе не задаю никаких вопросов, а просто хочу с тобой поболтать кое о чем. Вот сейчас сижу, ноги под себя поджал, так как мерзнут. Из-под пола сильно дует, а поэтому приходится сидеть, ноги калачом. Но ничего, все переживем. Так как ты мне, Муськ, хвалишься о том, что у тебя своих денег куры не клюют. Что ж, это хорошо, что ты такая богатая. Вот когда приеду домой, тогда придется тебе пол-литра покупать, а то у меня денег не будет, как купишь. Ну хорошо, дорогая моя, я в настоящее время опять готовлю вечер самодеятельности, так что вечера заняты. Разучиваю несколько песенок. Вот хорошая лирическая песенка «В землянке».

Ну, вот и вся песенка. Как хороша. Ты подумай над ней, о чем тут говорится. Ну, пока. Всего хорошего. Крепко жму твою руку. Целую. Твой Ваня.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.
6: Радио Тосно Плюс. Лучшая музыка в ваших сердцах.

В память тех, кто пал на полях сражений, о тех, кто отдал свою жизнь за победу над фашизмом, о тех, кто погиб за Родину, за наши дома, за нас с вами. В память о 26 миллионах 600 тысячах сожженных, повешенных, убитых. Склоните головы и помните. Вы – люди.

Приютилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

пластинок хриплый крик и радиовещанье, и непрочтенных книг надменное молчанье, и лунный свет в окне, что спать мешал тревожа, мы оценить вполне сумели только позже, когда возникли вновь среди оторопенья моторов мощный рев, и музыка, и пенье, и шелест этих книг, мы не дочли которых, и круглый лунный лик, запутавшийся в шторах, и в самый поздний час чуть зримый луч рассвета. Подумайте, у нас украсть хотели —

0: главное.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». От Чернова Балмасову. Дорогой Иван Федорович, радуюсь твоей самостоятельности в работе и всему вытекающему из этого. О том, что ты вполне справишься с работой, у меня не возникает никаких сомнений. Я этого рода работу представляю себе ясно. Мне в Раменском сказали, что ты получил новое назначение на старом месте. Оказавшись на севере диком, как я понял, тебя протекает деятельность твоя. Желаю успехов. А я все там же, где мы с тобой встречались. Мало-мало воюем. Был я в Москве, встречал там Новый год. Надо тебе сказать, что эта поездка оставила большие хорошие впечатления. И у меня до настоящего времени такое теплое настроение, которое помогает согреваться в наступившие суровые зимние дни. Женя, детишки, мать живут сравнительно хорошо. Неважно с топливом. Обещал Рокчеев помочь, но я знаю, как они в прошлом помогали, так что надежды особо и сейчас не питаю. В Раменском намечалась партконференция. Не знаю, как она прошла. Писем еще ни от кого не получал. Да. Карев послан в один из районов первым секретарем. А какие все-таки блестящие дела пошли на фронте. Как хочется, чтобы скорее знамя нашей победы развивалось над Берлином. Ведь путь домой лежит через Берлин. Пиши. Крепко жму руку. Чернов.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

Ребенок спит, колышет ветер шторы. Я у окна сажусь писать письмо. Оно пусть будет нашим разговором. Оно сегодня пишется само. Я слышу рядом тихое дыхание. Передо мной твои черты лица. Наша дочка спит. Веселое создание, смешная девочка, не видевшая отца. Она стоит мне и слез, и сил, и воли. Упорная она нашлась во мне. Поэтому люблю ее до боли. А без тебя люблю ее вдвойне. За окнами проходит третье лето. И третий снег недалеко. Одними письмами твоими лишь согрета. Ты можешь верить, как мне нелегко. Ложусь ли спать, встаю ли на рассвете, иду ли в сельсовет, в колхоз иду. Все думаю о том, что есть на свете тот человек, которого я жду. А если вдруг тревожное сомнение летучей мышью мне шепнет на миг, что все это мое воображение, и на войне ты от меня отвык, и есть какая-то уже другая, с которой вместе делишь ты войну, которой говоришь ты, дорогая, на время забывая про жену. Когда я вспоминаю реку, луг и день на тихом берегу, все то, что с нашей связано любовью, и что я свято в сердце берегу. И первый кубик на твоих петлицах, и первый орден на твоей груди. Все то, что в памяти моим живым хранится, и мне сейчас подсказывает «Жди!» И на душе моей опять спокойно. Любовь со мной, она крепка во мне, она переживет любые войны. Она тебе поможет на войне. Я верю в то, что ты ко мне вернешься. Придешь таким, каким во мне живешь. И по-отцовски к дочке наклонишься. И до утра счастливым не уснешь. И я скажу в минуту нашей встречи. Все вынести я, кажется, могла. Чтоб руки положить тебе на плечи и рассказать, как я тебя ждала.

осел, и ночь пылала фронтовая. Он с кинокамерой ушел, от нас нигде не отставая. Он с кинокамерой ушел, от нас нигде не отставая.

То залегал за валуны, то на ходу снимал с колена. Снимал он трудный быт войны и жизнь и смерть одновременно. Снимал он танки у дорог, горящий лес, оживший в мае. И догадаться сам не мог, что он историю снимает. И догадаться сам не мог, что он историю снимает. Забыв про отдых и привал, он по родимой шел в сторонке. И все снимал, и все снимал, пока хватало кинопленки. Он приподняться не сумел, сраженный в грудь осколком мины, но все равно отснять успел последний кадр своей картины. Но все равно отснять успел последний кадр своей картины.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
4: «Радио Тост на Плюс» 70,79 МГц.
5: «Радио Тост на Плюс». Делаем все, чтобы вы улыбались.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратили.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Дорогие радиослушатели, в эфире звучит обращение губернатора Ленинградской области по случаю Дня Победы. Уважаемые ветераны, уважаемые ленинградцы, примите самые искренние поздравления с Днем Победы. 9 мая – дата, которая объединяет поколения. Для нашего региона, пережившего осаду, оккупацию и ожесточенные бои, этот день наполнен особым смыслом. Здесь, на рубежах обороны Ленинграда, на Ораниенбаумском плацдарме, в лесах и на выжженных полях оккупированных районов ковалась великая победа. Цена ее была непомерной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Ленинградская область гордится своими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады, тружениками тыла, отдавшими все силы для победы, боровшимися в самых жестоких условиях. Низкий поклон ветеранам, работникам тыла и детям войны. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за мир, в котором мы живем и растим наших детей. Желаю всем крепкого здоровья, майского тепла и благополучия. Пусть над Ленинградской землей и всей Россией всегда будет чистое небо. Вечная память павшим. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

0: «Есть у кого».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». ...1942 год. От Сергея Константиновича Зинаиде Афанасьевне. Добрый день! Здравствуй, милый Зинок! Шлю тебе наилучших пожеланий в твоей жизни и жму крепко твою руку и крепко целую. Зинок, мне хочется тебе сообщить, что я тебе уже послал несколько писем, но от тебя нет ни одного, не знаю почему. Или ты сильно больна, или же нет времени, много работы, что ты не можешь написать письма. И тоже послал другу, и нет, ну и вот что меня очень это волнует. И даже приходится подумать на другое нечто. Ну то тебе, наверное, уже понятно, на что я намекаю. Не знаю. Наверное, ты, возможно, поверишь мне, что меня заставляет писать так часто письма. Да, это несчастная скука. Одному. Без тебя. Зина, опиши, как ты живешь. Что нового у вас? И также, как живет Сонька, которая тоже ничего не пишет? Потому что пишут из дома родные... Не знаю. Очень скучаю. Целую. Сергей.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на Радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. Сегодня, 9 мая, в каждой семье отмечают важнейший для всей России праздник – День Великой Победы. Легендарный советский народ поставил окончательную точку в борьбе с ненавистным фашизмом, который шел на все, чтобы растоптать звание человека и по всему миру установить свои деспотичные правила. Рано утром, 22 июня, Германия нанесла первые удары по территории СССР. В тот же день граждане услышали по радио сообщение о начале войны. Тогда никто еще не знал, что она затянется более чем на 1400 дней и унесет жизни более 26 миллионов человек. 9 мая мы ежегодно чествуем ветеранов, отдаем дань уважения советским солдатам и мирным гражданам, погибшим в страшные военные годы. У каждого есть родственники, которые помогли спасти землю от всемирной беды, зловещего фашизма. Именно их подвиг мы вспоминаем в этот день и не перестаем гордиться. Сегодня вечером в 18:55 на несколько минут тишина воцарится в эфире большинства российских телерадиоканалов. На радио Тосно Плюс тоже. Таким образом, каждый из нас сможет почтить память тех, кто отдал жизнь ради мирного неба, ради наших детей, ради нас с вами. Вечная слава героям, отдавшим свои жизни ради благополучия Родины. В честь этой великой даты звучит композиция под названием «Журавли». Исполняет Полина Гагарина.

волнуюсь, заслышав французскую речь. Вспоминаю далекие годы, я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои волны, там французские летчики в дождь и в туман врагу наносили удары, а советские парни в рядах партизан воевали в долине Луар. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых, ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и друзей.

Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты бродишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я, бонжур, камрад? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы из фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одних, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и других.

Париж, все дома обойду, под землею весь город объеду, из Нормандии летчика там я найду. Мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, комрад. Нам война ненавистна иная. Не поддайся обману, французский солдат. Верность клятве своей сохраняя. В небесах мы летали одних, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

0: Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять — опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше — рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждою шагала, о том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Судьба, вздохнут они, судьба. А помнишь, как в июле? Я молча рядышком сижу, но кажется порою, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою, что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне — совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они опять приедут.
1: Радио Тосно Плюс. Хорошее настроение зовет.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». От Василия Марии Игнатьевне. Здравствуйте, дорогие мои мамаша и сестра Софийка, бабушка Миланка. Передаю я вам свой гвардейский привет и желаю я вам наилучшего счастья и здоровья в вашей жизни. Сообщаю вам, что я жив, здоров, живу в Венгрии. Уезжаю скоро на фронт. Жизнь моя пока хорошая, только скучаю за вами. Но если буду жив, то еще увидимся. Я получил от отца и Тимошки письма. Пока до свидания. Писать больше нечего. Жду ответа с вашими новостями по почте. Василий Когут.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня тут, пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Константин Симонов, 1941 год.
1: Радио Тосно Плюс. Просто наслаждайтесь

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

Дорогие радиослушатели, в эфире звучит обращение руководителей Тоснинского района по случаю Дня Победы. Уважаемые жители Тоснинского района, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, примите самые искренние сердечные поздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – священный и дорогой для каждого из нас праздник, который навсегда останется символом несгибаемой воли, воинской славы и доблести. День Победы – это день, когда боль утрат соединяется с безграничной гордостью за героев, подаривших нам жизнь и свободу. Мы всегда будем помнить о подлинном патриотизме нашего народа и долг каждого из нас – бережно хранить правду, передавая ее от поколения к поколению. Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Вы прошли тысячи километров дорогами войны и через нечеловеческие испытания в тылу выстояли и победили. Мы, ваши дети, внуки и правнуки, живем благодаря вашему мужеству и самоотверженному труду. Примите искреннюю признательность за стойкость и героизм. Мы вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран. Всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины, право людей на жизнь. От всей души желаем крепкого здоровья, добра, благополучия и удачи в труде и в жизни. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Победы! Глава Тоснинского района Александр Канцерев и глава администрации района Михаил Носов.

0: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
1: От 60-х до 80-х, от 90-х до современности. Все это на Радио Тосно Плюс.

оно подходит для всех. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». От Ивана Степановича Марии Павловне. Письмо от известного вам мужа. Добрый день или веселая минута, дорогое мое семейство. Посылаю я вам всем свой армейский привет, жене Марусе, маме и дорогим дочкам, Зиночке и Галочке, по низкому дорогому привету и пожелаю в вашей жизни всего самого хорошего. Затем спешу сообщить вам о своем здоровье, что я в настоящее время нахожусь жив и здоров. Марусь, от вас писем не получаю уже как 2,5 месяца. Не знаю почему, или вы мне не пишете, или они не доходят, но может быть, что я вам сначала писал, чтобы вы пока не посылали письма. Может быть, вы из-за этого не писали? Маруся и мама, мне очень скучно без писем, но вы, наверное, от меня получаете. Я хотя и пишу не очень часто, но пишу редко, потому что нет времени. Но я осознаю, что вам тоже без моих писем скучно и заботитесь, что жив буду или нет, но пока буду жить, буду писать вам письма. Затем, Маруся и мама, передайте привет сестре Ефросинье Степановне с детками. Вале, Руфе, Ираиде Дмитриевне, свате Евгении. Всем по низкому дорогому привету. Еще передайте привет тете Маше, Кате. Всем по низкому дорогому привету. Сейчас, Маруся, пиши же письма. И пишите, что у вас нового. И пишите, как вы в настоящее время живете. Не знаю, получаете ли нет деньги, которые я вам посылал. Так, Маруся и мама, поцелуйте Зиночку, папину дочку. По несколько раз. Очень и очень я по ней соскучился. Так, писать на этом заканчиваю. Пока. До свидания. Жду ответа.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: Тосно, 18 часов.
1: Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя их груди, как слезы они вытирали украдкую, как вслед нам шептали «Господь вас храни!» И снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Слезами измеренный чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезой и с песнею женскую впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солопчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, покуда идите, мы вас подождем». «Мы вас подождем», — говорили нам пажити, «мы вас подождем», — говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас, русская женщина по-русски три раза меня родила.

запозданий девочек и из огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, не выспавшихся по утрам. Если я правильно помню, и моя память не спит с другим, авторство этого мира принадлежит им. Они ни в кого не верят и никогда не плачут. Бог, открывающий двери, и ангел, приносящий удар.

Вот она ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитан небесных сфер.

тайны, вот от чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюга.

Мальчишки всегда играли в войну. Играли самозабвенно, до синяков и ссадин. А их родители с тревогой смотрели на горизонт и молились запрещенным богам, чтобы те отвели страшную беду, нависшую над родиной. Словно пытаясь откупиться от хулиганов в подворотне, шли на запад эшелоны с зерном. О войне говорили, меняя слова, полунамеками, страшась и пряча глаза друг от друга. Люди понимали, что в сердцах не просто так рождается и плещется это липкое и холодное предчувствие беды. Мужчины становились все молчаливее, а женщины по ночам грызли наволочки от съедающей сердца тревоги. Темнело небо, и закат наливался багряно-красным.

0: Она обрушилась на головы людей кусками раскаленного металла и бетона и воем авиабомб, голодом, страхом и отрубленными конечностями, нечеловеческими криками и унизительным пленом.
1: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны,

0: советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!
1: До конца войны оставалось 1418 дней.

0: КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: «Есть у кого».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта».

1944 от Вадима Сергеевича Ольге Григорьевне. Здравствуйте, мои дорогие папа и мама. Сразу же вам сообщаю, что жив и здоров, нахожусь сейчас в Румынии. Еще не вступал на румынской территории в бой, и мы пока находимся на отдыхе. Настроение, а в особенности дух, очень хороший. Уже будем бить немцев и румын на их территории. Пишу это уже второе письмо. Первое я писал, когда мы были еще под Киевом. Обо мне не беспокойтесь. Я надеюсь, что все-таки то счастливое время, когда мы всей семьей сядем за стол и поднимем бокалы за окончание войны, скоро наступит. Пока, до свидания. С нетерпением жду ответа. Шлю вам красноармейский привет и крепко целую. Ваш сын Вадим.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: «Отложенная любовь». Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр.

палят нас приказ. Артиллерийский станет начит на нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь. Узнай, родная мать, узнай, жена, подруга,

Летела с фронта похоронка на молодого пацана, а он живой лежал в воронке. Ах, как безжалостна война! И проходили мимо танки,

0: чужая речь.
1: Achtung!
0: А он лежал и вспоминал сестру и мамку. Лежал и тихо умирал. Пробита грудь была на вылет, и кровь стекала в черный снег. А он глазами голубыми встречал последний свой рассвет. Нет, он не плакал, улыбался и вспоминал родимый дом –

0: и, пересилив боль, поднялся. И автомат, подняв с трудом, он в перекошенные лица горячие выплеснул свинец. Приблизив этим на минуту войны безжалостный конец. Летела с фронта похоронка. Уже стучался почтальон. Солдат, глаза закрыв воронки, на миг опередил ее.
1: Радио «Тосно плюс». Мы заботимся о вашем настроении.

0: 89 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

Дорогие радиослушатели, в эфире звучит обращение губернатора Ленинградской области по случаю Дня Победы. Уважаемые ветераны, уважаемые ленинградцы, примите самые искренние поздравления с Днем Победы. 9 мая – дата, которая объединяет поколения. Для нашего региона, пережившего осаду, оккупацию и ожесточенные бои, этот день наполнен особым смыслом. Здесь, на рубежах обороны Ленинграда, на Ораниенбаумском плацдарме, в лесах и на выжженных полях оккупированных районов ковалась великая победа. Цена ее была непомерной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Ленинградская область гордится своими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады, тружениками тыла, отдавшими все силы для победы, боровшимися в самых жестоких условиях. Низкий поклон ветеранам, работникам тыла и детям войны. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за мир, в котором мы живем и растим наших детей. Желаю всем крепкого здоровья, майского тепла и благополучия. Пусть над ленинградской землей и всей Россией всегда будет чистое небо. Вечная память павшим. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

0: 9 УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». ...1942 год. От Сергея Андреевича Александре Федоровне. Здравствуйте, дорогие мои Шура, Витя и Люда. Ну, Шурочка, сегодня для меня был радостный день. Я получил от тебя 3 открытки и 2 письма. Хотя в них содержание опечалило меня. Ну, что ж, мои дорогие, нужно все сейчас переживать. По твоему описанию, Шурочка, трудно тебе жить, я это чувствую, но... Ничего, моя дорогая, осталось недолго. Товарищ Сталин дал приказ в 1942 году изгнать немцев, и мы их, паразитов, прогоним. И тогда заживем. Витя и Люда, перестаньте баловаться. Маме и без вашего баловства тяжело. Если вы не перестанете баловаться, то война будет еще долго. Если вы не будете баловаться, то война скоро кончится, и я скоро приеду к вам. Шура, я находился от дома в 120 километрах. Теперь нахожусь тоже недалеко. Я думаю, скоро наши родные места будут наши. На завод напишу письма. Попробую поискать своих. Шура, я нахожусь в саперном батальоне на должности замполитрука. Ну, пока. До свидания. Целую всех. Сергей.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания.

Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.

Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюги назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.

братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». Здравствуй, моя дорогая мама. Сообщаю тебе, что я жив и здоров. Получил недавно 2 письма от тебя и 2 от Людмилы. Муфик, сейчас мы очень заняты, но мне удалось выбрать кусочек времени, чтобы написать тебе маленькое письмецо. Пишу тебе из маленькой ленинской комнаты. Впрочем, это не комнатка, а просто землянка, как и все другие. Но она очень уютно оформлена, и всегда в свободное время приятно посидеть в ней, почитать новую газету или журнал. Сегодня узнали, что взяли Минск и Полоцк. Все с нетерпением ожидаем того момента, когда мы снова пойдем вперед. На запад. Передавай всем привет. Целую тебя крепко. Твой сын Вадим.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно.

жестоко, уверенно, быстро. Гитлер молвил: готовьте кортеж. Но у самой столицы России лбом уперся в московский рубеж. Не мечтай о

умеешь. Гитлер, знай, твой хребет мы сломаем. Не пройдешь ты московский рубеж. Долго рвались нацисты к столице, сквозь леса и поля, как волки. Постепенно менялись их лица в каждой схватке, теряя полки. И к весне, истощенные в битвах, не восполнив с потерями брешь, отошли от столицы фашисты далеко за московский рубеж. Не мечтай,

0: Гитлер, знай, твой хребет мы сломали. Не прошел ты московский рубеж. Не прошел ты московский рубеж. В 41-м, в июне в 4.
1: К нам... Право на независимость.
2: И наш долг трепетно беречь прошлое, хранить память о великом подвиге и чтить его как пример доблести, высокого патриотизма и силы духа.
3: Они были молоды. Они были сильны. Они ушли, чтобы мы могли жить. Мы помним.

0: не поодиночке.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите праздничный информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение.
1: В студии для вас работает Михаил Михайлов
0: и Мария Алексеева.
1: Этот день мы приближали как могли. И он настал в далеком 1945-м. 9 мая мы отмечаем 80...

0: Здравствуйте, вы смотрите праздничный информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение.
1: В студии для вас работает Михаил Михайлов
0: и Мария Алексеева.
1: Этот день мы приближали как могли. И он настал в далеком 1945-м. 9 мая мы отмечаем 80.

0: Сплоченность в борьбе против фашизма за свободу родной земли. Память о Великой Отечественной войне, о тех, кто на фронте и в тылу, не жалея себя, приближал победу, кто поднимал страну из пепла и руин, передается из поколения в поколение. И она объединяет всех нас и помогает выстоять в любых испытаниях. Наши военнослужащие сегодня продолжают традиции предков, защищают интересы государства и мирных жителей. И мы вновь победим. Желаю всем здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть небо будет мирным, пусть только радостные вести приходят в ваш дом. С праздником, с Днем Победы!
1: Наша страна отмечает 9 мая. Важный праздник для всех, День Победы. Благодаря нашему народу, который проявил героическую стойкость в период сложной для страны и человечества, его труду и сплоченности, мужеству и отваге, любви к родине и к близким, 81 год назад мы победили в Великой Отечественной войне. Сегодня в Тосинском районе осталось только 2 человека.
0: Пусть небо будет мирным, пусть только радостные вести приходят в ваш дом. С праздником, с Днем Победы!
1: Наша страна отмечает 9 мая. Важный праздник для всех – День Победы. Благодаря нашему народу, который проявил героическую стойкость в период сложной для страны и человечества, его труду и сплоченности, мужеству и отваге, любви к родине и к близким, 81 год назад мы победили в Великой Отечественной войне. Сегодня в Тосинском районе осталось только 2 человека.

0: Ансамбля ветеранов ВМФ «Всегда в строю» Юрий Королев, Вячеслав Болгаренко и Геннадий Букин исполнили нести и уважение к ветеранам. Как отмечали почетные гости, действительно каждый предмет здесь – часть заземления. Все это использовалось в годы войны для обеспечения самым огнем и жертвуя собой, чтобы спасти сотни и тысячи товарищей. Создатель выставки, историк, краевед, руководитель школьного музея Шлиссельбургской школы номер 1 Зимин Олег Вениаминович. Отдельных заводов нашей страны о подвигах связистов в самой выставке можно будет побывать до 7 августа. Больше о вкладе связистов в победу, подвиг объединились в непростые годы. Шер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тоснинское телевидение, Тосна.
1: Никто не забыт. Прадедам от благодарных потомков. Вспомнили подвиги доблестных предков и на памятном мероприятии в поселке Ушаки.
0: Творчество состоялось памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщинам советских граждан, которые рисковали собой ради будущих поколений.
2: Уважаемые участники.
0: Уважаемые участники.

сохранение памяти о подвиге предков, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Необходимо ветом слышать пение птиц и детский смех. Ведь те, кто ежедневно ковал победу,

0: тоснинское телевидение Тосна.
1: 81 год спустя молодежь помнит тех, кто приближал Великую Победу. И тому в подтверждение районная викторина к 9 мая.
0: 5 мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые

предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. Сегодня, 9 мая, в каждой семье отмечают важнейший для всей России праздник – День Великой Победы. Легендарный советский народ поставил окончательную точку в борьбе с ненавистным фашизмом, который шел на все, чтобы растоптать звание человека и по всему миру установить свои деспотичные правила. Рано утром, 22 июня, Германия нанесла первые удары по территории СССР. В тот же день граждане услышали по радио сообщение о начале войны. Тогда никто еще не знал, что она затянется более чем на 1400 дней и унесет жизни более 26 миллионов человек. 9 мая мы ежегодно чествуем ветеранов, отдаем дань уважения советским солдатам и мирным гражданам, погибшим в страшные военные годы. У каждого есть родственники, которые помогли спасти землю от всемирной беды, зловещего фашизма. Именно их подвиг мы вспоминаем в этот день и не перестаем гордиться. Сегодня вечером в 18:55 на несколько минут тишина воцарится в эфире большинства российских телерадиоканалов. На радио Тосно Плюс тоже. Таким образом, каждый из нас сможет почтить память тех, кто отдал жизнь ради мирного неба, ради наших детей, ради нас с вами. Вечная слава героям, отдавшим свои жизни ради благополучия Родины. В честь этой великой даты звучит композиция под названием «Смуглянка». Исполняют Олег Газманов и Надежда Кадышева.

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж на

0: надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.
1: Круглосуточно в эфире радио Тосно.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». Здравствуй, моя дорогая мамочка. Сегодня получил от тебя сразу 3 письма. Они меня очень обрадовали. Очень рад, что ты пишешь мне по новому адресу. Муфик. Ты спрашиваешь, как насчет фруктов и вина в Румынии? Фруктов очень много. Абрикосы, сливы, груши, очень много орехов, но они еще не спелые. Вина здесь совершенно нет. Муфик, кончились чернила. Было его очень-очень много в Бессарабии. Где мы стоим, гражданское население эвакуировано на 50 километров от линии фронта. Мамочка, аккордеон — это нечто вроде баяна, но правая сторона, как у пианино, клавиши. Звук намного красивее, чем у баяна, и отличается от него. Он снят на фотокарточке, которую ты уже, наверное, получила. Особенных новостей нет никаких. С нетерпением ждем наступления. До свидания, мой дорогой Муфик.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

ордена, словно россыпи звезд.

Замолкли сражения. Изменилась и жизнь, и страна. Не забудешь

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
4: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.
5: Если вечер был необычным, то утро тоже будет таким.

0: отгремели давно залпы наших орудий, а в воронке от бомбы трава-мурава. Но войну не забыли суровые люди и смеются сквозь слезы, ведь память жива. Они помнят походы и дальние страны, и простые от сердца народа слова. Помнят лица друзей, уходивших так рано, их слова и улыбки, ведь память жива. Они помнят весну 45-го года. Закружилась от счастья тогда голова. Не узнали ее те, что гибли в походах. Но все помнят друзья их, ведь память жива. Эта память с корнями уходит все глубже и шумит на ветвях зеленее листва. Ее времени бег никогда не заглушит, ведь душа молода, пока память жива.
1: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс.
3: 70-79 УКВ.
4: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
5: «Радио Тосно Плюс» 70,79 МГц.
7: Реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам, французам.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать.

быть отдельным штатским лицом, эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорогах путь дороже.

мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои мгновения.

ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Мгновения, мгновения, мгновения.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Дорогие радиослушатели, в эфире звучит обращение губернатора Ленинградской области по случаю Дня Победы. Уважаемые ветераны, уважаемые ленинградцы, примите самые искренние поздравления с Днем Победы. 9 мая – дата, которая объединяет поколения. Для нашего региона, пережившего осаду, оккупацию и ожесточенные бои, этот день наполнен особым смыслом. Здесь, на рубежах обороны Ленинграда, на Ораниенбаумском плацдарме, в лесах и на выжженных полях оккупированных районов ковалась великая победа. Цена ее была непомерной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Ленинградская область гордится своими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады, тружениками тыла, отдавшими все силы для победы, боровшимися в самых жестоких условиях. Низкий поклон ветеранам, работникам тыла и детям войны. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за мир, в котором мы живем и растим наших детей. Желаю всем крепкого здоровья, майского тепла и благополучия. Пусть над ленинградской землей и всей Россией всегда будет чистое небо. Вечная память павшим. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

0: Герц.
1: Вечера без радио кажутся такими долгими. Радио Тосно Плюс. Мы работаем для вас.
2: Радио Тосно Плюс.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». От Павла Павловича. Здравствуйте, дорогие мои родители, папа и мама. Спешу уведомить вас всех в том, что я жив и здоров. Равно и вам всем желаю. Получил от вас два письма, на которые спешу ответить. Очень рад, что вы все живы и здоровы, и что живете пока хорошо. Несколько слов о себе. Живу я без изменений. Правда, изменения в моей жизни есть, но я о них молчал, так как они не касались службы и работы. Но эти изменения имеют очень важное в моей бытовой жизни. Еще в декабре 1943 года фронтовая жизнь сблизила меня с одной девушкой. Сначала мы были просто хорошими знакомыми, позже хорошими товарищами, а затем, по ходу текущей жизни, по мере укрепления крепких товарищеских отношений, мы стали верными друг другу друзьями, и дружба за последнее время стала настоящий. Дорогие мои папа и мама, вы можете меня осуждать и ругать за то, что я сделал это все без вашего совета, который я всегда считал для себя законом в жизни. Но вы должны учесть условия моей прошедшей, настоящей и будущей жизни. Как кончится моя служба, скажет будущее. Не зная результатов будущего, я решил жить настоящим. А настоящее мне предоставило осуществить и совершить вышеизложенное. Я бы не прочь, чтобы от меня было потомство, дети. Если вы все жили в лучших условиях и были бы лет на несколько моложе, имели хорошее здоровье, то я бы осуществил свое желание. Но условия экономики ее родителей и вас не совсем завидны, тем более ее. Поэтому приходится ограничиться мечтами и желаниями. Вы, прочитав это письмо, подумаете, что я сдурев, но нет. Вдруг я погибну в боях, и у вас останутся обо мне одни воспоминания и больше ничего. А теперь вы будете знать, что у меня есть друг по жизни, Александра Александровна, 1924 года рождения. Отец ее был инженером, но в боях Отечественной войны за оборону Воронежа погиб еще в 42-м году. Остались у нее мать, сестренка, которая учится в 8-м классе, и брат, который в армии. Сама она работает при полковом клубе в качестве артистки, певицы. Девушка веселая, жизнерадостная и умная, за что я ее полюбил. Я прошу вас, дорогие мои папа и мама, у вас изменения, но вы должны по мере своей возможности, если это потребуется, ответить ей необходимым вниманием. Живу пока без изменений. Отлично. Обут, одет и сыт. Здоровье пока прекрасное. Высылаю вам на память свою фотокарточку. В мае месяце сего года я принят в члены партии. Скоро получу партбилет. Всем родным и знакомым привет и наилучшего пожелания. До свидания. Крепко всех целую. Ваш сын Павел. Жду ответ.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: Тосно, 21 час.
1: Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткою меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину, такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: Говорит Москва. Товарищи, сейчас по радио будет передано важное сообщение. Слушайте наши радиопередачи. Говорит Москва. Войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгром группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином, центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии.
1: Команды полные кефали. В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пресса.

я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.

жить во благо всех людей. А коль дано войне случится, своих не бросим мы в беде. Мы помним прадедов и дедов, из нас, поверьте, будет толк.

Мы помним прадедов и дедов. Когда встаем в бессмертный полк, мы отголоски их победы. Из нас, поверьте, будет толк. Победы горьких поражений мы правду горькую храним. И помни подвиг с уважением. На вас, похоже, быть хотим.

0: КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта».

1944. Здравствуй, моя дорогая мамочка. Сообщаю тебе, что я жив и здоров. Написал тебе уже 3 письма, но ответа, конечно, еще ожидать рано. Последнее твое письмо я получил 2 августа, а 3-го я уже был в медсанбате. Теперь я чувствую себя снова таким же здоровым, как и раньше. Меня хотят взять работать в роту связи. Я еще точно не знаю этого, но, может быть, не удастся работать по моей любимой специальности. За меня не беспокойся. Мне очень хорошо. Меня беспокоит, не голодаешь ли ты. Получила ли ты справку и мою фотографию, которую я выслал тебе заказным письмом, мамочка? Пока все. Передавай привет Люде, Любе, Виктору. Целую крепко-крепко моего Муфика.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять — опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждою шагала, о том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Судьба, вздохнут они, судьба. А помнишь, как в июле? Я молча рядышком сижу, но кажется порою, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою. Что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне — совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они опять приедут.
1: Наших матерей навсегда остались малышами. Помнят каждый день и час все, что в детстве было с нами.

Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна башня.

Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя, он мне спать не давал.

не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь кукури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Точка плюс. Радио. Тосно плюс.
1: Радио Тосно плюс. Ночной эфир. Спокойной всем ночи.

0: «Спросить у кого».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 80-летию Великой Победы посвящается рубрика «Незабытые письма с фронта». Привет из Венгрии, 1945. Здравствуй, моя дорогая мамочка. Поздравляю тебя с 1945 Новым годом. Желаю тебе всего наилучшего, хорошего здоровья, успехов в твоей школьной работе. Я жив и здоров. Того же желаю тебе, дорогая мамочка. От тебя я получил уже 4 письма и одно от Люды. Меня очень обрадовало то, что ты имеешь на зиму топливо и корм, и что ты не сильно нуждаешься в хлебе. Меня всегда тревожит то, как ты живешь. Тебе трудно ведь одной жить. За меня не беспокойся, мне очень хорошо. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с наградой. Я узнал, что ты в работе не отстаешь от других. Пока все, дорогой Муфик, извини, но я очень спешу. Привет Иде Аклаимовне, передай ей, что я не забыл мою маленькую учительницу и часто вспоминаю. Привет Люде, Любе, Вале, Степану Макарычу. Целую крепко-крепко. Твой Дусик.

Передача подготовлена по материалам официального сайта празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона работал Михаил Михайлов.

когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой. Один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые

жены несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненасть приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье

0: Тост, друзья, с любовью поднимаем. Мы за здоровье почты полевой.
1: Радио «Тост на плюс». Гармония и покой, и энергия, живущая с тобой.

Спокойно спи, мой старичок. Я помню все твои победы, клянусь я в храме над свечой. Не подведу тебя я, деда, мы будем помнить вас всегда. От поколения к поколению, идя в строю бессмертного полка, мы никогда не будем.

0: над свечой. Приди к огню, взгляни на пламя, храня в душе и в сердце память. Не подведи меня, внучок, сожми гвоздику в кулачок, поплачь над траурным гранитом. Войны, пожары не забыты. Не подведи меня, внучок.
1: Радио Тосно Плюс. Навстречу мечтам.

давно мы встретились вновь, друг ты мой фронтовой. Давай, как и встарь, наши трубки набьем.

навек уходя, завещал нам с тобой наследством погибших солдат. Из нас нынче каждый богат, из нас нынче каждый богат. Растут, обгоняя меня и тебя, сыновья. Поют им уже по весне соловьи о любви. А он, наш дружок, не успел полюбить. За третьего друга не грех нам по полной налить. Он и ветры, и ливни, и день голубой, навек уходя, завещал нам с тобой наследством погибших солдат. Из нас нынче каждый богат, из нас нынче каждый богат. Опять где-то бродит гроза над землей стороной. Но мы уберечь эту землю должны от войны, чтоб нашим сынам погибать не пришлось. И третьему другу, и третьему другу.

навек уходя, завещал нам с тобой наследством погибших солдат. Из нас нынче каждый богат.

нужный герой. Мир сказочный твой, я дорогу искала. Мой маленький принц, секрет мне открой, чтоб счастье свое я познала. Мой маленький принц, ты в сказке живешь, подвластны тебе неземные желания. Мой маленький принц,

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Он снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.

мною засыхало без корней полковое знамя. Слушайте, это было на

над тобой и надо мной вьется наше знамя. Слушайте! Слушайте!

Солдаты в час рассвета в лучах вдали, как их отцы за землю эту

рассвет, иная сила за их спиной, за их спиной.

И куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

Сколько мне нужно еще будет времени, чтобы понять, что имеет значение, я не знаю, я не знаю.

0: «Ведь у КВ».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

ушли, остались ноги вкопаны. Не ушли, не значится, молчат. Не ушли, не выползли, не отдали.

Не ушли, забились в щели темные, чтобы крепость продолжала жить. Не ушли в подвалах душных взор.

стоит под тулевым дождем. Я Олесь, я вырос в Белоруссии, живите фри.

лает над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

темный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной.

сбивают из досок столы во дворе. Пока не накрыли, стучат в домино.

надо добыть языка. Не выпита всласть родниковой воды, не куплена впрок

у крыльца рабова мать сыночка ждет, и бескрайний

сапогами людей согнали со дворов. Приказ о смерти зачитали, всем приказали обувь снять. Не смог красивую девчушку фашист у матери.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего